0: Todo el día te acompaña Dinastía en el 101.9.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».